И в завершении выпуска глава ВТБ Андрей Костин предложил сократить количество форумов в России. Восточно-экономический форум он назвал полезным, но отметил, что остальные можно почикать. Костин пожаловался на ежедневные приглашения на различные мероприятия. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также призвала проанализировать эффективность форумов, которые проводятся за счет федерального и регионального бюджетов. Она предложила организовать некоторые раз в 2-3 года. Премьер Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину подготовить план по оптимизации. На этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

0: Только что мы с вами послушали Люси Чеботину, открыла она новый музыкальный час треком «Малыш». Ну, а далее у нас «Красотка» в эфире. Но песня так называется «Эй, красотка», на самом деле Владимир Кузьмин. В этом часть также Bee Gees, мы послушаем Pepsi Cola, Lounge Cream и Антоха MC с треком «Небеса». Ну и также в ближайшие два часа буду с вами я, зовут меня Иван Семиклетов. 12.08 на часах студийных, перешагнули мы за экватор сегодняшнего дня, поэтому пятница уже тоже движется в сторону завершения, а это значит, что мы движемся в сторону начала выходных, потому что впереди суббота и воскресенье.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 4 сентября 1932 года. Киев.
5: В этот день профессор биологии Никифор Тыченко, всегда придерживавшийся классического стиля в одежде, явился на кафедру в красных брюках, красном пиджаке и красном галстуке.
6: Никифор Иванович, ну вы даете.
7: А что даю, Степан Степанович?
6: Одеты вы как-то странные, во все красное.
7: А я-то как раз нормально одет. А вот вы, коллега, одеты отстойно, как потомки скажут, не в ногу со временем.
6: А мы что, быков идем дразнить сегодня?
7: А при чем тут быки? Вы что, сегодняшнюю правду не читали?
6: Не, не читал.
7: А вы почитайте раздел «Директивы партии» на первой полосе.
4: Когда Степан Степанович прочитал правду, то понял, что действительно отстал от жизни.
5: В этот день, 4 сентября 1932 года, на Украине был создан институт красной профессуры.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Друзья, мы сегодня отмечаем день перерыва на искусство. В прошлом части, кстати, и сделали этот самый перерыв, узнали про театры, новый спектакль. Ну и вообще, на самом деле, перерывы на искусство делать надо. Искусство, оно велико, оно разное. Это и живопись, это и книг почитать можно, прикоснувшись тем самым к искусству. Это можно самому нарисовать картину какую-нибудь, даже если на работе, но уголочки, листочка, где-нибудь что-нибудь интересненькое. Тем самым сделайте и перерыв, и прикоснетесь к прекрасному. Или же музыку послушать хорошую, классную. Где? Конечно же, здесь, на волнах радио Пурга.

0: Дашь закурить?
1: Да не, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: por favor.
1: Some night, right up.

Jesini ja, хороший настрой со мной. Когда на небе ясно время, ясный я, хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня готовим шоколадное мороженое из авокадо. Что нам понадобится? 150 граммов авокадо, 150 граммов банана, 100 миллилитров кокосового молока или сливок, 30 граммов какао-порошка, щепотка соли, ваниль и подсластитель по вкусу, а также орехи, какао-бобы или кусочки шоколада по желанию для текстуры. Как готовим? Авокадо и банан очистим, нарезаем небольшими кусочками и замораживаем. Перекладываем в чашу блендера, добавляем кокосовое молоко или сливки и подсластитель. Пробиваем до однородной кремовой консистенции. Добавляем какао-порошок, щепотку соли и ваниль. Еще раз хорошо взбиваем до получения гладкой шоколадной массы. По желанию вмешиваем рубленые орехи, какао-бобы или кусочки шоколада. Перекладываем массу в контейнер и ставим в морозильную камеру на 30-60 минут, чтобы мороженое стало плотнее. Перед подачей оставляем десерт при комнатной температуре буквально на 5-10 минут. Так он станет мягче и приобретет идеальную кремовую текстуру. Для насыщенного шоколадного вкуса используйте качественный какао-порошок без сахара. Это мороженое богато полезными жирами из авокадо и калием из банана. Отличная альтернатива магазинному. Заморозьте авокадо и банан заранее, например, с вечера, тогда приготовление займет всего 10 минут.

Группа Айова из Беларуси. В 2009 году они собрались вместе. В 2010 переехали в Санкт-Петербург, где случился буст их карьеры. А там уже и треки «Улыбайся», «Бьет бит», «Маршрутка», одно и то же «Мама», которые сделали их невероятно популярными. Но что интересно, название группы Айова отсылает к альбому группы «Slipknot», который назывался также Айова, где вдохновлялись они творчеством именно этой группы.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Девушки, которые следят за каналами бьюти-блогеров, подхватывают новые термины косметической индустрии буквально на лету. Кушоны, праймеры, иллюминайзеры. Во всех этих понятиях они разобрались досконально. И сегодня у нас на повестке дня очередной ликбез. Если вы до сих пор впадаете в ступор, когда видите в модном глянце слово «тинт», пора исправлять положение вещей. Тинт в переводе с английского языка означает «слегка окрашивать, подкрашивать, оттенять». Речь идет о средствах, которые содержат большое количество красящего пигмента и за счет этого могут глубоко впитываться в кожу. В итоге вы получаете неимоверно стойкую губную помаду. Сколько ее не стирай, цвет будет на месте. Бьюти-эксперты называют это эффектом зацелованных губ. Воспользовавшись однажды тинтом для губ, вы будете приятно удивлены отсутствием следов на бокалах и салфетках. Первые тинты появились на косметическом рынке Кореи, а чуть позже их популярность выросла настолько, что пронырливые маркетологи изобрели подобные стойкие средства для щек, бровей и глаз. Так как тинты довольно тяжело смываются, то на бровях они могут продержаться до нескольких дней. Отличная находка для отпуска у моря. В 21 веке мы твердо усвоили, что маленькое черное платье обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины. Так что если у вас до сих пор его нет, осень – лучшее время для покупки. Яркие краски постепенно уходят вместе с летом. Как известно, возвела это платье в культ легендарная француженка Коко Шанель. Правда, история эта связана с ее личной драмой. На Лазурном берегу в аварии погиб возлюбленный Шанель. Это был мужчина, который помог законодательнице моды открыть свой первый магазин. Именно в память о женихе Шанель создала маленькое черное платье. Оно прикрывало колени, имело простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и все, больше никаких излишеств. И, конечно, в истории моды на маленькое черное платье невозможно не вспомнить Юбера де Живанши, так же, как и его музу, блистательную Одри Хёбберн. По большому счету, именно благодаря этой парочке платье приобрело мировую славу.
0: Территория женщин.

Думаешь, как поют песни «Май», «О, май, где же ты, почему сентябрь дождливый и ветреный?» Да, конечно же, было бы неплохо, если бы был бы май и начало лета, но еще ждать и ждать 9 месяцев как минимум. Но, с другой стороны, осень тоже хорошо. Осень — это подготовка к зимнему сезону. Там Новый год уже не за горами. Тоже готовиться можно уже начинать сейчас. Если хорошая, теплая, солнечная погода, фотосессии устраивать, в тундру ездить, пока еще грибы, ягоды есть. В общем, получать удовольствие, даже несмотря на то, что до мая еще далеко.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак палим дилгэдгэ турпэнэл тэгэмэ нанмгалаа үл өмнэнэ пинэлгүүд. Ав анкинарийн атвак ун вэка мгатаат алуг нэрэн ирэнгэнэт урайл атэм. Эм яйхатэк юр гайманэн крэм нинэн ирэтнэт в анкина анкайпа баржа теплохода капитан Сотников инкама Камчатка. Ринан эратэмгу арин атвэн мэсэн рэтвикэ. Микэн тилвавл эт ирэкэ тангэнкэ вэкэ. Рамкал Ракам, Амал Онкюит Кинет, Пангельте Генерал, Ньюс Хальте, Пангельте Канал, промышленности Чукотки. Темиутку тут Эдс, Аген Вильвеусен, Наматвас, Эта Вольска, Кветевеусен, Наматвас, Нагетул, Эдс, Нахликин, Кельсинкин, Тысяч, Тес, Масаука, Геветвас, Урайс, Аутим. Минкре, Нанамгасаурка, Округа, Кен, Полиция. Ссылка гиннивсина сит милсит тумга гивсина свисин йокина урагас ата нинен висивовхан отвечавиршат кликкинан ама кликкин мингиткин тысячтэм. Ксауса гакалевичавам босин мессенджер гпым анкора висивл агиннивсин номер картакин манитрискин инеркурец агиннивсин откисит ультим анкора вечавирши висивл ангапасин вечавиршит кук. Округа Панина Рсеркан Мюсертен Мессентан Вальтанга Тиргакена Нымна Кисиханьевка Гамгосена Мемсиской Парыргосаука Атват Пасхатес Атэм Амас Этэн Утиньивик Нынчен Масаухана Трыргосаука Масшинен Атватэм Минкре Нанамгасауркан Винки Нерму Итсен Департамент Такнутаван Ретиргакена Сергей Кравцов Милосердин мы саншарка на Южно-Сахалинска кен компания Даль спецснап. Рыургуса в Йоскалте таспангу тауните айни ищене. Ат асоке тауните разлятат Йоскалте Владивостоке те рамком аунвете. Анканалте регион кинамани погамани трешен рахсе кен нанмасинен миллионте. Хусеке каяк апакирсен Камчатка и Чукотка это гибкирсен уэсек. Минкре нанамгасаурка тапнсенгсет информагентство Чукотка. Нарах есита Камчатка кинанутесевс Иван Клочков нам. Гатасен от нарах тысяч километр танкасвармиек век. Чукотка гатасен ямгавойвным намгап анкасвармак васатэм. Ну ты же и вс ⁇ не на нам гасаурка, на матвас от Чукотка, кенрамка с Иранки, на тем, не винредка, на так, а и покен с Минком, на Тасан Вакель, Узине, Тамас, Вангвас, а тем, Анхагнека, сама, Мейнагнека. Ну, канай, это предкуркан, хоть и пугнешься, что урагас, а если мы с вас от пасом, тель, как на машине с этой, а тау, на месяу.
0: Радио.

0: Да, солнце свет где-то далеко, за тучами не видно его. Ну, как бы видно, лучей солнечных не видно, и само солнышко где-то спрятало. Далеко ли ночь? Нет, недалеко. Мы знаем, что сейчас световой день идет на уменьшение, совсем скоро темнеть будет рано, и очень поздно будет расцветать. Но все циклично, и когда-нибудь это все поменяется, и мы будем встречать полярный день. А пока что встречаем знак Водолея от группы «Винтаж».
1: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Отрывайся!

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: знаете ли вы?
1: Во время съемок «Человека-паука» было украдено 4 костюма стоимостью 50 тысяч долларов.
0: Теперь буду знать.

Может быть, тоталы уходят на закат, но мы остаемся здесь, на волнах Радио Пурга 101.6 FM, 102.8 в Анадыре, либо же можно слушать, напоминаю, нас онлайн или на умных колонках. Просто нужно сказать «включи Радио Пурга», и все заработает обязательно. Мы в этом уверены. Градусы у нас далее «Я – это ты». Очень теплая песня, несмотря на градусы за окном. Там около 4 градусов со знаком плюс в Анадыре. Где-то, конечно, Чукотке потеплее есть места, но тоже, скажем так, не шибко лето. Ну и понятно, 4 сентября уже на календаре.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте аффективного прогнозирования, когда мы совершенно неправильно предсказываем свои будущие эмоции. Вы мечтаете о повышении на работе, вы уверены, получите должность, и счастье накроет вас навсегда. Но проходит месяц, вы все так же устаете по вечерам и злитесь на утренние пробки. Должность есть, а эйфория уже исчезла. Или вы боитесь серьезных перемен. Кажется, если проект провалится, то мир рухнет, и вы не переживете эту боль. Но спустя полгода вы спокойно пьете кофе с коллегами и смеетесь над той ситуацией. Мозг здесь не обманщик, он просто не умеет предвидеть адаптацию. Ему сложно представить, что острая радость или глубокая печаль со временем станут тише. Он проецирует сегодняшнее чувство на завтрашний день, игнорируя нашу врожденную способность привыкать к новому. Вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «это сделает меня счастливым навсегда» или «я это точно не переживу», то спросите, а как я себя чувствовал через год после прошлого большого события? Снизьте градус ожиданий до реального уровня. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто пытался подготовить вас к будущему, преувеличивая масштаб грядущих чувств. А мы с вами теперь знаем, наши эмоции всегда оказываются мягче и короче, чем мы себе это представляем.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

отправляемся в самый северный город страны вместе с Анатолием Богушем и Кристиной Метель. Трек «Певека» звучал на волнах радио «Пурга». Далее «Несчастный случай», «Если б не было тебя». И опять же успеем послушать «Сейл», «Smooth Operator». Но за окном у нас сегодня прохладно, ветрено, немножечко дождливо. Даже снег успел пойти совсем чуть-чуть. Погода решила вот все вывалить. Вы хотите осеннюю погоду? Вот она вам вся сегодня. Наслаждайтесь. Главное, одевайтесь теплее и не мерзните.

Друзья, Зиверт была только что с треком Wake Up. Ну а как будто бы пора уже вставать после обеденных перерывов или снов и отправляться снова на рабочие места. Ну или как минимум начинать собираться, потому что все-таки хоть и конец рабочей недели и пятница, но работу закончить нужно обязательно, чтобы она не перекочевала на субботу и воскресенье. Ну а я вот, собственно, покочевал до субботы, вернусь к вам завтра в 12 часов дня сюда в прямой эфир. У микрофона был Иван Семиклетов. На сегодня вам прощаюсь с вами. Желаю вам хороших выходных. Ну и, наверное, погоды, чтобы наладилось. Как никогда хочется, чтобы выходные можно было провести еще где-нибудь на природе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Ложное обвинение обернулось для жительницы Чукотки колонией. 3 года и 4 месяца проведет в заключении 40-летняя женщина. Она из мести обвинила 2 знакомых в преступлении. Как сообщили в окружной прокуратуре, в феврале женщина сообщила полиции, что те незаконно проникли в дом и нанесли ей побои. Чтобы убедить следователей, заявительница уговорила приятеля подтвердить ее версию. Мужчине она сказала, что нападение действительно произошло. Кроме того, женщина пришла в больницу и зафиксировала бытовые травмы, которые были получены ранее, и выдала их за последствия избиения. Во время расследования обман раскрыли, после чего обвиняемая призналась в ложном доносе. Провиденский районный суд учел, что она уже была судима и вновь совершила преступление. Под стражу женщину взяли в зале суда. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Роснедра помогут усилить геологоразведку на Чукотке. Перспективы добывающей отрасли обсудили на Восточном экономическом форуме представители округа и Федерального агентства по недропользованию. Как сообщил Владислав Кузнецов, власти округа обсудили развитие добывающей отрасли с заместителем главы Роснедр Асламбеком Гермахановым. Как отметил губернатор, геологическая изученность Чукотки сегодня составляет около 35%. Поэтому у региона сохраняется большой потенциал для открытия месторождений и роста добычи полезных ископаемых. Эта отрасль остается одним из главных источников доходов местного бюджета. Полученные средства направляют на развитие территории и улучшение условий жизни. Еще одной темой стала работа с инвесторами. Власти намерены привлекать крупные компании, которые готовы развивать производство и строить нужную людям инфраструктуру. Участники встречи также обсудили, как упростить процедуры для бизнеса и при этом сохранить контроль за работой недропользователей. Бельгия и Индия расширяют военное сотрудничество. Министры обороны обеих стран подписали соответствующий протокол в Дели. Документ предусматривает обмен офицерами, совместные учения, исследования и морскую безопасность. Отраслевые ассоциации BCDI и CDM договорились о промышленном партнерстве. Министр обороны Бельгии отметил, что модернизация индийской армии открывает возможности для бельгийских компаний. И в завершении выпуска. На Гран-при Италии машина Формулы-1 получила специальную ливрею в стиле «Молнии Маквина». На задней части автомобиля появилась культовая фраза персонажа «Качау». Дизайн выполнен в стилистике «Радиатор Спрингс». Ранее Disney и Формула-1 расширили сотрудничество до 2028 года. Франшиза тачки впервые вошла в глобальную программу чемпионата. На этом у меня все. Во второй половине дня события на Чукотке и в мире вам будет освещать Елена Тамбова. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

это Владимир Пресняков и небо, которое дает нам, считай, все, по крайней мере, увидеть в дневное, не только время, что вообще происходит на улице. Ну а для певцов вроде Владимира это повод вдохновиться, а и написать подобную песню, которую вы услышите на радио Пурга. У микрофона Борис Медведев, и я говорю вам огромный привет. Вместе с тем наваливаю настроение, которое стоит принимать, ловить всеми частями тела, ну и использовать. Ведь сегодня пятница, настроения будет много.

0: Реклама на Радио Бурга. Внимание, жители и гости города Анадырь! Рады сообщить, крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится 1 час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 260-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

Отпетые мошенники, прогулка у реки, где и девки, мужики, а также настроение. А то же самое можно сделать и на Чукотке. Найдете место, где можно прогуляться. Главное, не заползать в воду, ведь уже прохладно, как минимум. Потому бережем свое здоровье и одеваемся потеплее, ведь времена уже не те, что были месяц назад. Сами понимаете, у нас лето ушло.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы берете книгу и начинаете читать с последней страницы. Не из любопытства, не ради спойлера, а потому что для вас история раскрывается наоборот. Конец – это начало, развязка – это загадка, а финал – ключ ко всему. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто читает книги задом наперед. Речь о реальных людях, от философов в Вене до студентов в Сеуле, от писателей в Буэнос-Айресе до пенсионеров в Таллине, которые намеренно читают книги в обратном порядке. Это не бунт, это метод, чтобы увидеть, как автор строит напряжение, как прячет правду, как ведет читателя к тому, что уже известно. В Эстонии библиотекарь по имени Маре каждый месяц устраивает обратный клуб чтения. Все обсуждают книгу на час эпилога. Когда вы знаете, чем все закончится, вы замечаете каждую мелочь, которую раньше пропускали, рассказывает она. И да, такие читатели часто находят неожиданное. В детективе оказывается, что преступник – это не тот, кого подозревали, а тот, кто молчал с первой страницы. В любовном романе герой возвращается не к возлюбленной, а к самому себе. А в сказке дракон побежден не мечом, а тем, что его никто не стал бояться. А это была рубрика «Мир наизнанку» на Радио Пурга. А вы бы попробовали читать задом наперед или боитесь, что быстро потеряете интерес?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Да, Шлагер Магнитки, Дидикей, туда, туда, где хорошо, туда, где ждут. Ну и есть пятница, а также время вечером что-нибудь сделать. Может сплясать, может позвать друзей, отпраздновать что-нибудь. И у Радио Пурги, как всегда, найдется повод. Ведь не только сама лишь пятница хороша, а и то, что сегодня, к примеру, день рождения игры «Что, где, когда». Может быть, сегодня также день незнакомых дорог, и да, это так. На самом деле, поводов достаточно много. А незнакомые дороги иногда довольно интересная вещь. Ведь приведут вас туда, где будет просто-напросто интересно изучать новое. Так что думаем. Ну а также напоминаем, сегодня вечером все, кто хочет что-то сделать, может именно потанцевать. Танц на пурге после 10 часов ждут каждого.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте аффективного прогнозирования, когда мы совершенно неправильно предсказываем свои будущие эмоции. Вы мечтаете о повышении на работе, вы уверены, получите должность, и счастье накроет вас навсегда. Но проходит месяц, вы все так же устаете по вечерам и злитесь на утренние пробки. Должность есть, а эйфория уже исчезла. Или вы боитесь серьезных перемен. Кажется, если проект провалится, то мир рухнет, и вы не переживете эту боль. Но спустя полгода вы спокойно пьете кофе с коллегами и смеетесь над той ситуацией. Мозг здесь не обманщик, он просто не умеет предвидеть адаптацию. Ему сложно представить, что острая радость или глубокая печаль со временем станут тише. Он проецирует сегодняшнее чувство на завтрашний день, игнорируя нашу врожденную способность привыкать к новому. Вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «это сделает меня счастливым навсегда» или «я это точно не переживу», то спросите, а как я себя чувствовал через год после прошлого большого события? Снизьте градус ожиданий до реального уровня. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто пытался подготовить вас к будущему, преувеличивая масштаб грядущих чувств. А мы с вами теперь знаем, наши эмоции всегда оказываются мягче и короче, чем мы себе это представляем.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Айдар Тикастини, Карина и Nobody Like You, который говорит о любви, о том, что она достаточно суровая временами, но и к этому тоже можно привыкнуть и адаптироваться. Ну а мы с вами будем привыкать к тому, что час уходит, а вместе с этим ловить напоминания о том, что можно сюда писать привет и поздравления, которые мы обязательно зачитаем. Номер все тот же 920-479-2222, и вот вам замечательный подарок в виде Ани Лорак, очень медленной песни, Beautiful Boys, Ниоткуда с любовью и Imagine Dragons. У них тоже есть чем нас порадовать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Тайвани пройдут мастер-класс по закаливанию и открытый заплыв. Президент общественной организации Всероссийская федерация зимнего плавания Андрей Замыслов приедет на Чукотку. Как сообщили в Департаменте физической культуры, рабочая поездка продлится с 4 по 7 сентября. Главным событием станет встреча для жителей и гостей Анадыря на берегу в Тайвани. Она начнется 6 сентября в полдень. Спортсмен проведет мастер-класс по закаливанию, расскажет об особенностях плавания в холодной воде и примет участие в заплыве. Также Андрей Замыслов посетит центр «Энерти» и встретится с юными пловцами, их родителями, молодежью и преподавателями физкультуры. С руководством округа и представителями спортивного сообщества он обсудит развитие зимнего плавания в регионе. Андрей Замыслов занимается им больше 20 лет. Он неоднократно побеждал и занимал призовые места на международных соревнованиях. А в 2024 году выиграл Кубок мира в Аргентине – мероприятие для зрителей старше 12 лет. Детский сад «Лернея» подготовили к новому учебному году. После капитального ремонта учреждение вновь начало принимать воспитанников. Здание обновили инженерные сети и электропроводку, заменили сантехнику, двери и напольные покрытия. Рабочие также установили новые потолки и светильники, провели отделку групп и других внутренних помещений. Все работы выполнила компания «Дон Песчанка». Ремонт оплатили из местного бюджета. В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли 4 человека. Об этом сегодня сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Среди погибших врач-фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Еще трое мужчин, включая водителя скорой, получили осколочные ранения. Им оказывают помощь в Шебекинской центральной районной больнице, после чего планируется перевод в Белгород. В результате обстрела обрушились две хозяйственные постройки с последующим возгоранием. Повреждены остекления двух многоквартирных домов, частный дом, гараж и автомобиль. Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Как пишет РБК, мера введена для борьбы с несанкционированным въездом в страну. Изначально Финляндия начала ограничивать работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью 2023 года на основании распоряжений Кабмина. В июле 2024 в силу вступил закон о выдворении, который наделил пограничников полномочиями ограничивать прием заявлений о предоставлении убежища прямо на рубежах страны и полностью заблокировал работу всех автомобильных пунктов пропуска. И в завершении выпуска. На Дальнем Востоке планируют построить 2 хосписа для травмированных амурских тигров. Объекты появятся в Приморье и Хабаровском крае рядом с реабилитационными центрами. Они будут рассчитаны на содержание 10 животных в каждом. В будущем помещения могут быть расширены. Как пишет РИА Новости, в хосписах будут жить тигры, которых уже нельзя отдать в зоопарк, потому что им нужен особенный уход, постоянное наблюдение и частые обследования. После возведения комплексов их передадут на баланс государству. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных.

это Стас Михайлов, Роза Зергерли, и он пьет ее до дна. Разумеется, это все в новом части на волнах радио Пурга, ну а пить можно не только воду, но и эмоции, и чувства, и при этом даже как-то насыщаться. Об обеде обычном и ужине забывать в этом теле все равно нельзя, но, по крайней мере, с настроением все будет отлично. А у нас дискотека «Авария», «Фантазер», фантазируем вместе с нами.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы берете книгу и начинаете читать с последней страницы. Не из любопытства, не ради спойлера, а потому что для вас история раскрывается наоборот. Конец – это начало, развязка – это загадка, а финал – ключ ко всему. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто читает книги задом наперед. Речь о реальных людях, от философов Вене до студентов Сеуля, от писателей в Буэнос-Айресе до пенсионеров в Таллине, которые намеренно читают книги в обратном порядке. Это не бунт, это метод, чтобы увидеть, как автор строит напряжение, как прячет правду, как ведет читателя к тому, что уже известно. В Эстонии библиотекарь по имени Маре каждый месяц устраивает обратный клуб чтения. Все обсуждают книгу на час эпилога. Когда вы знаете, чем все закончится, вы замечаете каждую мелочь, которую раньше пропускали, рассказывает она. И да, такие читатели часто находят неожиданное. В детективе оказывается, что преступник – это не тот, кого подозревали, а тот, кто молчал с первой страницы. В любовном романе герой возвращается не к возлюбленной, а к самому себе. А в сказке дракон побежден не мечом, а тем, что его никто не стал бояться. А это была рубрика «Мир наизнанку» на Радио Пурга. А вы бы попробовали читать задом наперед или боитесь, что быстро потеряете интерес?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Две дороги, два пути, а есть еще и развилки. Нагутин, Леонид и Анжелика Варн на волнах радио Пурга о том, как же бывает интересно шагать в разные стороны и выбирать маршрут. Вечно подбирая себе новый, ну или в процессе делать интересные развороты. Кто его знает, ведь никто и не запрещает. Вот сегодня позанимались одним, завтра другим, а после и тем, и другим одновременно. В общем, делаем так, как нравится. Но все под музыку на радио Пурга. Ислам Итляшев, Кобра, Мангабуз на Луну, а после территория мужчин.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не ловил себя на зависти к тем, кто передвигается по городу на маленьких юрких машинках, которые всюду найдут место для парковки? Да и в обход густой пробки им порой протиснуться проще. Mercedes Smart, к примеру, эталонный вариант. И, как выяснилось, мировой бренд решил поддержать тенденцию уменьшения размеров авто. На салоне в Шанхае Mercedes представил компактный седан премиум-класса. Длина концепта 4570 мм, ширина 1870, высота 1462 мм. Кузов напоминает вариант купе. В арках умещаются 20-дюймовые колеса, а стекла фар покрыты специальной ультрафиолетовой краской. Под влиянием освещения она может менять цвет. Ожидается, что компактный седан Mercedes-Benz A-класса будет представлен в 2018 году. Но пока самой компактной четырехдверкой бренда остается Mercedes CLA Coupe.

0: Заменитель, но никак не сливки. Эти напитки помогут освободить жир из клеток, чтобы тело могло воспользоваться им как топливом. И тогда во время тренировки ты сожжешь больше жира и меньше аминокислот из мышц. И еще бонус. Усталость наступит гораздо позже, а голова будет лучше соображать.
1: Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».

А это все Дора и ее чувства, где она влюбляется, трескается, ну и вплавляется в жизнь другого человека настолько сильно, что вот и эта песня вплавилась в сознание многих и не хочет оттуда улетать. Ведь у многих Дора именно с этой песней и ассоциируется. Наверное, есть за что. Ну а теперь, после такого музыкального флагмана, стоит разрядить обстановку чем-нибудь вроде «Свинцового тумана», Гэри Халивелла, Дженни Блэкпинк, а после и вовсе вон с кнопкой их ностальгической кухни, на которой мы не будем прибираться, но уж точно найдем себе место.

А это Мари Краймбрери, который так хорошо берет с нее пример, делает так, чтобы тоже было хорошо. Ну, а какой именно план? Ну, выберите любой, хоть все сразу. У нас в новом часе тоже будет что-то прекрасное, в чем даже можно принять участие. Это, конечно же, викторина с правилами дорожного движения, где мы вспоминаем на примере, иногда бывает даже казусных или не самых обычных ситуаций, дабы все мы были готовы и формально, и практически к тому, чтобы ничего не нарушить и сделать все правильно. Так что ждите, слушайте внимательно и поглядывайте в наши мессенджеры. Ну а прямо сейчас Soda Luv на красный дэнс, Nicki Minaj, Kissing Strangers и, в общем-то, новости, которые тоже рассказывают интересное. И что-то из этого может даже помочь. Вот, к примеру, о погоде иногда бывает очень полезно.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Центр города в Певеке предстанет в новом свете. Там стартовало обновление уличного освещения в рамках программы инициативного бюджетирования. Специалисты ведут постепенную замену старых светильников на современные энергоэффективные модели. Параллельно с этим обновят питающий кабель, что обеспечит надежность работы всей системы. Модернизация затронет маршрут от улицы Полярной до Советской, а также район улицы Чемоданова. Все фонари по указанным адресам покрасят. Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель Петр Волков. Все работы планируется завершить до 30 ноября этого года. Как сообщили в администрации муниципального округа, главная цель проекта – сделать город комфортнее и безопаснее. Новые светильники не только помогут существенно сократить расходы на электроэнергию, но и улучшат видимость в темное время суток. Напомню, в прошлом году в Певеке благодаря этой же программе обновили освещение на Аллее Любви. Северный завоз на Чукотке возьмут под цифровой контроль. Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и компания «Чукотопторг» подписали соглашение на Восточном экономическом форуме. Стороны создадут сервис, который будет отслеживать запасы социально значимых товаров в районах округа. Система поможет контролировать поставки, заранее выявлять нехватку продукции и точнее планировать доставку в отдаленные поселки. Владимир Путин дал старт 10 дальневосточным предприятиям. Запуск прошел в режиме видеоконференции в рамках Восточного экономического форума, пишет ТАСС. Среди запущенных предприятий – контейнерный терминал в порту Первомайский, морской угольный терминал «Порт Эльга», завод по производству фармпродукции «Фармсинтез», инновационный научно-технологический центр на острове Русский. Также была начата проходка второго северомуйского тоннеля на Баме. Белорусы сдали излишки урожая на заготовке. Как передает Мир-24, люди приносят то, что вырастили в садах и на огородах. Картофель, морковь, капусту, огурцы и помидоры. Пока на заготовку идут в основном яблоки. В населенных пунктах открывают специальные места приема, где платят за каждый сданный килограмм. Они действуют по всей стране. Затем фрукты и овощи разместят на зимнее хранение или перерабатывают. Часть окажется в местных магазинах. И в завершении выпуска. В Цюрихе прошла 36-я церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии мира. Победители отметили в нескольких научных дисциплинах. В области физики премия была присуждена коллективу ученых из разных стран за разработку модели писсуара, которая способствует уменьшению количества брызг. Награду в области химии получил международный коллектив ученых за исследование о том, что молочные белки живородящих тараканов содержат в 3 раза больше энергии, чем белки молока коров. Японский ученый Такудзи Уна был посмертно удостоен премии за исследование об аэродинамике правильного сморкания. Шнобелевская премия, называемая также антинобелевской премией, вручается за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем задуматься. Она была учреждена в 1991 году. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

страны Россия. Красивая, большая, ну и в ней явно есть что любить и чем заниматься. Но, к примеру, в этом часе мы будем и музыку в ней слушать, а также играть, ведь ПДДшная викторина будет, друзья. Так что слушайте внимательно, посматривайте мессенджеры, и все начнется. Ну а пока вот музыка. Григорий Лепс поднимает руки, Шебазе, Эбарсонг и Календурь, который тоже рассказывает интересное.

0: местная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Ереванский инженер Роберт Саркисян всю жизнь был скромным человеком, боролся за демократию, возглавлял оппозиционную партию, и вдруг
4: 4 сентября 1991 года подъехал к заводской проходной на шикарной иномарке.
5: Ого! Вот так Роберт! Ты чё это, Роберт, наследство какое получил, что ли?
6: Нет, слушай.
4: А, клад нашёл?
6: Нет.
4: А, бизнесом, наверное, занялся, да?
6: Какой бизнес, Шмизди, слушай, я за демократию борюсь.
4: Я что-то связи не вижу, слушай.
3: Связь была налицо. 4 сентября 1991 года к власти в Армении пришли демократы.
4: И первым же делом национализировали имущество КПСС.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам», которую мы уже готовы сыграть. Вспомнить, посмотреть, ну или подумать, что в этот раз задача немного не такая, как всегда. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте.
1: Как вы думаете, попадалась ли нам похожая задача?
2: Как? Ну, видел, я никогда не задавался честно таким вопросом.
1: Вот я честно скажу, что тоже, потому даже для меня это новинка. Речь у нас о подсветке, позвольте, зачитаю условия задач всем слушателям. У нас, естественно, подсветка фигурирует в задаче. В каком случае за эту самую подсветку только днище авто можно лишиться прав? Вот что может быть не так? И в этот раз даются варианты ответа, то есть ограничиться можно, нельзя, уже не выйдет. Подсветка днища разрешена, если она, первый вариант, красивая, второй вариант, не светит вперед красным, а назад белым светом. Третий. Предусмотрено изготовителем автомобиля в эксплуатационной документации. И четвертый вариант. Выключено. Надо выбрать только один. Можете сразу сказать цифру, если уже придумали, подумали, решили.
2: Да, я решил. Ну, мне кажется, здесь самый логичный. Это пункт 3. Предусмотрено изготовителем автомобиля эксплуатационной документации.
1: Документация. Ну, давайте засчитаем третий вариант и зачитаем, что же нам дается в этой интересной задаче за правильный ответ. Ведь пункт 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, это приложение к основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, не разрешает начинать движение, если расположение, может быть, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов или световой сигнализации не соответствует требованиям. А каким? Конечно же, предусмотренным изготовителем транспортного средства в той самой документации. Ловить правильный звук.
2: Спасибо большое. Огромный привет Радио Пурге.
1: Спасибо вам за участие и хорошего дня. Ну, вот такая задача, друзья. Ну, если у вас есть авто, которое вы купили, и у нее все соответствует требованиям документации по эксплуатации, предусмотренной производителем, то тогда ничего не будет. А если же нет, за нарушение предупреждения или даже штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Вот такие дела. Так что светить машина должна правильно, как написано в книжке. Ну а мы вам говорим, следите буквально за всем и в первую очередь за дорожным движением. Соблюдайте правила дорожного движения, вспоминайте вместе с нами и участвуйте, ведь за правильные ответы вы получаете не только хорошее настроение, но и 20 литров чего-то, что позволит кататься куда дольше. Ну а дальше музыка. И напомню, каждый будний день можно вспоминать.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».
0: Меняем камлейки на кухлямки. Радио «Пурга».

0: загадками, удивительными историями и единственной в России четырехуровневой набережной. Идеальное место для семейного путешествия.
1: Смотрим на карту.
0: Добраться легко. Самолетом из Москвы всего 3 часа, а любители железных дорог могут прокатиться по легендарному Транссибу. А с жильем полный набор. От 4-звездочного отеля до уютной квартиры.
1: Путешествуем всей гурьбой.
0: Начните прогулку с Цветного бульвара, самого длинного пешеходного променада в городе. 5 площадей. Искусств, фонтанная, влюбленных, цирковая и спортивная. Детям точно понравится. А потом обязательно в сквер сибирских кошек. Бронзовые пушистики кокетливо выглядывают из-за постаментов. За этим сквером трогательная история. Во время блокады Ленинграда из Тюмени отправили 5000 кошек, чтобы спасти от крыс бесценные коллекции Эрмитажа. Вот такие герои.
1: Следующая локация.
0: Главная гордость города – набережная реки Туры. 4 уровня, современный дизайн и потрясающие виды. А мост влюбленных вечером переливается всеми цветами. Фотографии получаются волшебные. Кстати, в очертаниях моста угадывается герб города – корабль с раздувающимися парусами.
1: Время семейных эмоций.
0: Любителям истории прямая дорога в музей «Городская дума». Здесь хранится настоящее сокровище – крупнейший и самый полный скелет мамонта в России. Дети будут в восторге.
1: Путешествуем всей гурьбой!
0: Для активного семейного отдыха – экопарк «Затюминский» с настоящим сибирским лесом или Гилевская роща на берегу озера. Там есть детские площадки, беседки с мангалами, можно взять на прокат велосипеды.
1: Следующая локация.
0: А после прогулок отправляетесь на термальные источники. Тюмень официально носит название термальной столицы России. Представьте, вокруг сибирская зима, а вы нежитесь в горячей минеральной воде под открытым небом. Счастье для всей семьи.
1: Начинаем исследовать.
0: Что попробовать? Строганину из муксуна и блюдо из оленины. Настоящая сибирская кухня. Что привезти? Варенье из шишек, фигурки из бивни мамонта, теплую одежду из оленьих шкур и даже сувениры с настоящей сибирской нефтью.
1: Напоследок.
0: От нашего крайнего севера до сибирской Тюмени путь не близкий, но оно того стоит. Тюмень – это город, где история встречается с современностью, а сибирский характер сочетается с уютом и гостеприимством. Сюда хочется возвращаться всей семьей.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ленинградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Да, Эра Sure Love to Hate You на волнах Радио Пурга. Ну, от любви до ненависти один шаг, эта песня буквально об этом. Но надеемся, что будет выбран только один правильный вариант, который, ну, явно будет считаться положительным в любой ситуации. Ну, а прямо сейчас у нас вариант переходить в новый час под музыку от Леди Гаги.

0: Реклама на Радио Бурга. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Для талантливой молодежи Чукотки запустят новые проекты. На Восточном экономическом форуме правительство округа подписало дорожную карту с платформой «Россия – страна возможностей». Как сообщили в правительстве региона, соглашение расширит число образовательных и профессиональных программ. Жители округа смогут участвовать очно и дистанционно в конкурсах «Лидеры России». Это у нас семейное, флагманное образование, профразвитие и других проектах. Отдельное внимание уделят программам «Мастерское управление Синеж» и поддержке выпускников. В следующем году для них проведут специальный слет. Заместитель губернатора Антон Еремчук сообщил, что сотрудничество поможет молодым людям развивать таланты и строить карьеру на Чукотке. Сейчас среди жителей округа более 150 финалистов и 122 победителя конкурсов платформы. Новые проекты также включат в деловые и образовательные мероприятия региона. На Чукотке построят 6 современных комплексов для обработки отходов. Как сообщили в Департаменте экологии, до конца 2030 года власти округа намерены обновить систему обращения с отходами. Новые объекты появятся в административных центрах муниципалитетов. Туда будут доставлять мусор для дальнейшей сортировки и безопасной утилизации. Непригодные для переработки отходы будут обезвреживать или захоранивать, а пластик, металл и другое вторичное сырье отправлять на переработку. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, раскрывающие масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 78 стран. Среди этого числа 2400 представителей российского и иностранного бизнеса из более 1000 компаний. Самыми многочисленными на мероприятии стали делегации Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы. ВФ-2026 проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Центральным событием форума стало пленарное заседание, в котором приняли участие лидеры и представители нескольких стран региона. Генеральным информационным партнером ВФ выступает «Газпром Медиа Холдинг». Россия и Китай готовят запуск новых маршрутов поставок газа. Речь идет о проектах «Сила Сибири» и «Сила Байкала». Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, профильные ведомства и компании двух стран ведут работу для максимально быстрого достижения договоренности по реализации проекта. Параллельно Москва и Пекин развивают совместные проекты в арктической зоне по добыче и сжижению газа. В перечень ключевых направлений сотрудничества также входит строительство комплекса по переработке этансодержащего газа на Балтике и освоение зашеланского углеродного месторождения в Забайкальском крае. Кроме того, Россия и Китай готовы вести диалог по исследованиям ядерных технологий и в сфере мирного атома. И в завершении выпуска: во Франции мэр коммуны запретил тигровым комарам летать над ней. Как пишет российская газета, он подписал постановление, запрещающее тигровым комарам летать на территории Сен-Жуст-Сен-Рамбера. В документе говорится, что нарушивший правила комар будет привлечен к ответственности. Оливье Жоли принял такое решение в связи с повышением температуры воздуха и длительного периода аномальной жары. Утверждается, что тигровые комары, ранее обитавшие только в тропических и субтропических регионах, стали активно распространяться на территории Франции. Этот вид является переносчиком разных инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки денге. Жоли посоветовал жителям коммуны убирать емкости, в которых может застаиваться вода, а также закрывать неиспользуемые бассейны и пруды. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов.

Маурита, и она, та, что излучает любовь, снится по ночам и, наверное, из-за этого не дает покоя, как заедающая песня в голове, но тут уже речь про сердце. Все это на волнах радио Пурга. Я надеюсь, что если у вас кто-то заедает и там, спите вы в любом случае хорошо, ведь здоровый сон – это буквально все для нового дня. Ну а что еще в этот день стоит добавить, дабы было вообще хорошо, так это песню. Не одну, может быть, с пару сотен, и тогда нормально. Наутилус Помпилиус, Тутанхамон, Леони Калум Скотт, Стей, а после Соло Асулум.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь не только рецепты, но и полезные советы, которые упростят приготовление и сделают ваше блюдо еще вкуснее. Сегодняшний выпуск посвящается специям, их выбору, хранению и использованию. При покупке пряностей обращайте внимание на качество. Учитывайте цвет, запах и текстуру. Если специи бледные, сухие и пахнут лишь слегка, значит, они залежались. Используйте цельные специи. Они сохраняют свойства дольше, чем измельченные. Лучше молоть их самостоятельно прямо перед использованием. Внимательно читайте состав. Он должен быть полностью натуральным, без искусственных добавок и усилителей вкуса. При хранении используйте герметичную упаковку. Лучше всего специи хранить в стеклянных баночках с плотно закрывающимися крышками. Пластиковая упаковка не подходит для долгого хранения, так как может впитывать запахи и испарения. Определите специи в темное место. Свет, особенно солнечный, разрушает эфирные масла в них. Оптимальный вариант – хранить их в шкафу или в ящике, куда не проникают солнечные лучи. Поддерживайте оптимальную температуру от 10 до 20 градусов тепла. Избегайте хранения специй рядом с плитой, духовкой или батареями. Подписывайте упаковки с датой покупки, это поможет вовремя обновлять запасы. Во время приготовления блюд избегайте переизбытка. Специи – это не основа, это акцент. Их нужно добавлять понемногу, иначе они заглушат вкус основного блюда. Добавляйте специи в правильный момент. Цельные – это лавровый лист, перец горошком или корица палочкой. Добавляют в начале приготовления, чтобы они медленно отдавали свой аромат. Молотые же специи добавляйте в середине или ближе к концу приготовления, чтобы они не сгорели и сохранили аромат. Острые специи можно добавлять в конце, чтобы регулировать остроту. Работайте со специями слоями. Добавление на разных этапах приготовления помогает добиться многогранного вкуса. Придерживайтесь этих основных правил, и тогда использование специй не испортит ваше блюдо, а наоборот, сделает их еще вкуснее и ароматнее. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до скорых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

конечно же, Юлия Михальчик и «Метеорит». «Метеорит» чувств, любви и всего крутого, что может свалиться буквально на каждого. Да, это не так опасно или страшно, но забот прибавит. Ну а мы пожелаем вам любого подхода любви в любой форме, если она так сильно нужна. Ну и, конечно, музыка, она тут тоже с чувствами. И в основном положительными. Теперь повышаем градусы с помощью Юлианы Карауловой. Намазываем все Александром Маршалом. Ну и на закуску Босшен. One in a Million.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Не учи ученого.
1: Найден более точный способ определения возраста собак. Любители собак привыкли легко переводить возраст питомца в человеческие годы, просто умножая на 7. Но эта привычная формула, как выяснили исследователи, далека от реальности. На самом деле собаки стареют неравномерно. В начале жизни очень быстро, а позже темп заметно снижается. Теперь у владельцев есть куда более точный инструмент для понимания возраста четвероногого друга. Научная формула, основанная на молекулярных данных. В основе нового подхода – анализ эпигенетических изменений, а именно паттернов метилирования ДНК. Эти химические метки регулируют активность генов и предсказуемо меняются с возрастом, формируя так называемые эпигенетические часы. Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела масштабное исследование, собрав образцы крови у 104 лабрадоров-ретриверов в возрасте от нескольких недель до 16 лет и сопоставил их с данными по метилированию ДНК 320 людей от 1 года до 103 лет. Такой сравнительный анализ позволил выявить четкие параллели в биологических ритмах старения двух видов. На базе полученных данных ученые вывели формулу: человеческий возраст равняется 16, умноженный на возраст собаки плюс 31. Она дает неожиданные, но научно обоснованные результаты. Годовалой собаке соответствует примерно 31 человеческий год, двухлетней 42 года, а четырехлетней около 53 лет. Особенно ярко разница видна на ранних этапах. Эпигенетический возраст 8-недельного щенка сопоставим с 9-месячным ребенком. Важный нюанс – исследование проводилось только на лабрадорах, поэтому формулу нельзя считать универсальной для всех пород. Известно, что крупные собаки в целом живут меньше мелких, а продолжительность жизни также зависит от смешанного происхождения, стерилизации или кастрации. Кроме того, ученые обнаружили 394 гена, паттерны метилирования которых схожим образом меняются с возрастом у собак, людей и мышей. Это говорит о том, что некоторые механизмы старения тесно связаны с процессами развития и могут быть общими для разных млекопитающих. Таким образом, собаки становятся не просто домашними любимцами, а важной моделью для изучения старения. Понимание этих процессов может в будущем помочь не только точнее оценивать биологический возраст питомцев, но и пролить свет на способы продления здоровой жизни и для людей.
0: Не учи ученого.

0: «Один на миллион». Песня об уникальности от Босса на волнах радио «Пурга». Ну а теперь о том, что будет здесь помимо этих замечательных ребят, которые уже успели сыграть и навряд ли появятся в ближайшие минуты. Ну вот и Манбек, Софи Райс, Лиза Солнце. Вот они уже готовы. После эстафеты перепадает лирику Бандерасову и к вечернему часу, который мы непременно очень-очень ждем. Но он наступит, так что проблем никаких.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік. Пачым тешкітка пыңышты нанымғы шауыш әуім анна ғырғош хырыңа. Экономика кенат мексертен мас атмурғынуды кенат ветка оғешкішіне тома канма ға президентама Владимир Путинама. Нка гетхили ушин Мургин эрам Нутекин Владислав Кузнецов, Шонги ушин Катур, но тагаймас Антоурган Гемейнгешин Кмекнгер амашлинген процентагты Ир Мургин Нутек на миксерет кенат машин кшекен нен пароль майнг манек тешкенат миксертен мас этр эгит гантом гаушин ат мкан кон аськан кенак тысяч темех серванват. Анан майнг кена миксер рашеркнет Игор Баймска кен, но тагаймас Антон бак минк нарал торкнат сельшо пошвантат медь анк амзолта. И на ангревшать хирган чукот как нарегитенга на тие татко я нангата пангашгисикин Инэнсис Эткин Центр, ам компания Чукотаптор, кынмаш, гакашен омравшен от восточной экономика, кен майнго макать хиргак. Рантом гавнат сервис, эгет гетайош каште амаш о, анан яғды ваш ат кимит ат амаш округак. Системак таңш оң ратвангат эр кимит ат гэрюшешин ат намнамат коутэр энут нэтэш пакэн вешет коракан камт эр вешет кой ревши ёш каште кимит ат некем секи атвакен намнамат коутэ. Сама омакан маэрам Владислав Кузнецов тэунен инкон мурьин нутэк Танг янг ваш атама дронат, энутет гайманген як, тенмас у ине энгрюше так йопатак ешеткан, но тагаймас эре энарерак, ну те гэндитак еушем гетама тшаянват. Еушене мургинутак атамнакенат, автономнакенат, тлез эт энмес нинаяканат, мексирш баймскакен, но тагаймас Антонвак. Коутияннангат нитваканат винденву энан машауш этим. Кыньоран ишернеек гантень маушена торкашеткова аргеты, эрам Билибинокен районен Евгений Сафонов кившин, намнамака Ратань кавнга плиткок кандюрагты гешкашинат ненэнэт. Анка ганрме наушинат эмши тышан вот киннишкет тышлет анкам янкин. Мексиш гетей кшинат амаш оқымте тэгет анкам гетен кеунга шинат таң амаш оқайшхит. Амаш о Мексит тир шинат компанията Дон Песчанка. Гаманек тэшинат ро район накен бюджет айпы. Емексир плиткушинат ngать эшка плиткокен ашок. Мургнутекин тейке уганкашровшен восточный экономический форумок. Тень вот куген унгешин мургин мшосет хирген Владивостока. Катайка ванкашровшен от ощеньют Викторен Амиван вашканте етыш от говра шепы. Шепот куль у ищин от вице-премьер Юрий Трутник каминенчеш от ашварегиона ипым. Мурых намытваш энтейке усита гакашен омравшен с асанч оргакан оммин спортакам тенмас ангекешишин атамаш Россиякен реестрак. Вышканте эрмештетыш эт округкен тайкавара свынгыргак. Игры ты майнгомакать хыргак нытхили укынат тэнгвэтком. Тайкавы нанкашрок выргак игры нытхили укынат нгракшеккен амгроткен паруш орайш ат пакирыш аткон асхынкен регион айпы. Мутке тэгнагат эс ата ошкыт витагнетым.
0: Радио «Пурга».

«Елка» из «Зодиак». Песня, в которой не ищут виноватого и просто говорят: «Не твоя вина». Ну, возможно, потому что ничего не произошло, а быть может, дело в другом, в том, что никто не обижается. Ну, а прямо сейчас вечер, и это вечер пятницы. Не думаю, что для обид останется время. Их лучше всего оставить позади и смело смотреть вперед. А там больше, музыкальнее и просто лучше. К примеру, «Виа Волга-Волга», «Трава у дома», «Кайл Миноджи», «Лайт Камера Экшен», и «Мозг шалит», ведь он это делает до сих пор и будет. А мы узнаем, почему и в какой ситуации.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте аффективного прогнозирования, когда мы совершенно неправильно предсказываем свои будущие эмоции. Вы мечтаете о повышении на работе, вы уверены, получите должность, и счастье накроет вас навсегда. Но проходит месяц, вы все так же устаете по вечерам и злитесь на утренние пробки. Должность есть, а эйфория уже исчезла. Или вы боитесь серьезных перемен. Кажется, если проект провалится, то мир рухнет, и вы не переживете эту боль. Но спустя полгода вы спокойно пьете кофе с коллегами и смеетесь над той ситуацией. Мозг здесь не обманщик, он просто не умеет предвидеть адаптацию. Ему сложно представить, что острая радость или глубокая печаль со временем станут тише. Он проецирует сегодняшнее чувство на завтрашний день, игнорируя нашу врожденную способность привыкать к новому. Вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «это сделает меня счастливым навсегда» или «я это точно не переживу», то спросите, а как я себя чувствовал через год после прошлого большого события? Снизьте градус ожиданий до реального уровня. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто пытался подготовить вас к будущему, преувеличивая масштаб грядущих чувств. А мы с вами теперь знаем, наши эмоции всегда оказываются мягче и короче, чем мы себе это представляем.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: в общем-то, Баст и моя Мишель про танцы, которые бывают воспринимаются как что-то очень личное, как будто бы объятия, которые не с каждым встречным провернешь. И да, такое отношение вполне нормальное. В общем, каждому желаем выбрать для особого танца особого человека, который будет это делать только с вами, то есть обоюдно. Ну а что дальше? Дальше территория фактов, может быть, и еще что-то расскажут. И, конечно, интересно, друзья, Макс Kings and Queens тоже не подведет, ведь это проверено.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: В жизни каждого человека бывают моменты, когда слезы катятся сами собой не от боли, а от внутреннего освобождения. Это может произойти после сильной трагедии или внезапного озарения, которое может быть пугающим, но одновременно очищающим. И это не что иное, как катарсис. Слово, в котором заключено нечто большее, чем просто сгусток сильных эмоций. Термин «катарсис» пришел к нам из Древней Греции. В переводе с греческого он означает «очищение» или «избавление». Впервые это понятие ввел в философский обиход Аристотель в своей «Поэтике», где он рассуждал о трагедии как о виде искусства. По его мысли, трагедия вызывает у зрителя сильные эмоции, сострадание и страх, и через это дает ему нечто вроде эмоционального очищения. Смыслом драматического искусства по Аристотелю было не только развлечение или мораль, но и воздействие на душу человека, своего рода психотерапия древнего мира.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Мона и Иордан не как место, а как состояние души, которое есть не у одного человека, а у целой пары, да, целой, именно что. Воспринимаются они уже не как два отдельных человека, а как достаточно хорошая будущая семья, как минимум. Ну а мы пожелаем всем таким ребятам только любви, здоровья, благополучия и удачи. Ну а вместе с тем напомним, что такие же слова можно передавать своим родным, любимым, близким, друзьям, кому угодно, с помощью номера 924-789-2222. А сейчас птичка полетела.

На Чукотке 19 часов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Билибинском районе обнаружен медведь. Хищника заметили у Алискеровской сопки рядом с кладбищем. Администрация муниципалитета напоминает, что по периметру кладбища установлен электронный пастух, который отпугивает косолапых от этой территории. А при выезде из населенного пункта жителям следует сообщить об этом в МЧС. Трое педагогов Чукотки прошли новый этап проекта «Знание наставники». Эксперты отобрали 3000 участников из более чем 15 тысяч претендентов со всей России. Как сообщили в окружном департаменте образования, Чукотку представляют Ирина Кабакова из Центра образования Певека, Владимир Клементьев из села Воеги и Дмитрий Михайлов из Анадырской школы. На новом этапе педагогам предстоит разобрать педагогическую ситуацию, найти решение и обосновать его. Также каждый участник представит собственную практику наставничества, опишет ее цели, основные этапы и результаты. Власти округа рассчитывают, что разработки представителей Чукотки будут полезны коллегам из других регионов. Авторы лучших проектов получат по 50 тысяч рублей, а 200 конкурсантов с самыми высокими оценками пригласят на специальную образовательную программу по обмену успешными практиками. И к другим новостям. Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал лососевую путину этого года неудачной. Он сообщил, что вылов составит около 110 тысяч тонн вместо прогнозируемых 227 тысяч тонн. Сейчас добыто примерно 90 тысяч тонн, в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Шестаков связывает снижение с естественной цикличностью подходов рыбы и ожидает сокращение вылова в течение 7-10 лет. Из-за уменьшения объемов рынок потребления лосося сожмется, а цены вырастут. В 2024 году путина уже стала худшей за 20 лет, с результатом 235 тысяч тонн. Правительство Непала объявило 7 сентября национальным днем траура по погибшим при наводнении. В этот день государственные флаги приспустят на правительственных учреждениях и дипломатических миссиях за рубежом. Как пишет ТАСС, сотрудникам службы безопасности и госслужащим, которые участвуют в поисково-спасательных операциях, выплатят надбавки за риск и компенсируют питание. Пострадавшие получат бесплатное лечение, семьи погибших сотрудников – денежные выплаты. По последним данным, жертвами наводнения стали 1252 человека. Пропавшими без вести числятся 4875. И в завершении выпуска. В день трезвости 11 сентября в 18 субъектах России будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя. Дата связана с памятью Иоанна Предтеча. Традиция праздника началась в 1911 году в Санкт-Петербурге, а всероссийский статус он получил в 2014 году. Суточный запрет установили Республика Алтай, Бурятия, Мари-Эл, Удмуртия, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Мурманская, Саратовская, Свердловская области, Камчатский и Забайкальский края, Еврейская автономная область и Севастополь. Ограничения могут действовать не на всей территории региона, а в отдельных муниципалитетах. На этом у меня пока все. До встречи в следующем часе в выпуске региональных новостей.

0: Конечно, все повторится. Опять и в жизни может произойти буквально что угодно. Ну а были бы крылья Мирабанзоеви, а чем они нам помогут? Ну, быть может, сами крылья нет, но те, что делают нас немного более окрыленными, более легкими, в делах уж точно пригодятся. Ведь иногда очень тяжело себя чувствуешь и не можешь совершить тот или иной подвиг. Так что всем легкости, друзья. Ну и вечером уж тем более это получится куда проще.
1: Радио

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводят.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Черный цвет считается самым элегантным и торжественным из всех существующих. И мы так привыкли к этому положению вещей, что даже не вспоминаем о том, что еще несколько веков назад он считался исключительно траурным. Кто же совершил черную революцию в моде? В 16 веке некая красавица из Франции по имени Диана де Пуатье похоронила мужа и решила до конца жизни носить черный. И даже став официальной фавориткой французского короля Генриха II, она себе не изменила. Ну что ж, король так ее любил, что пошел на поводу своей прелестницы, он тоже начал одеваться в черное. Так Диана де Пуатье доказала всей стране, что траур моде не помеха. Кстати, черный цвет удивителен тем, что на самом деле его не существует. Согласно теории цвета, черный – это отсутствие цвета. Дело в том, что черный предмет не отражает ни одной электромагнитной волны, сетчатка глаза не реагирует, и все объекты этого цвета кажутся меньше. Вот почему черная одежда нас и стройнит. Что объединяет всех женщин на планете? Желание быть красивой, конечно же. Но если природная красота в классическом понимании дается не всем, то вот сделать себя привлекательной по силам каждой из нас. Подумайте, за счет чего вас привлекают другие люди. То, что вас восхищает в окружающих, это и есть те качества и способности, которым стоит поучиться и сделать своим вторым «я». Это может быть уверенность, ощущение собственной ценности, осознание своей красоты, или же внутренняя наполненность, мудрость или очаровательное женское кокетство. И, конечно, нас всегда делает краше доброе расположение духа, ощущение счастья и состояние влюбленности. И, наконец, балуйте себя заботой. Когда мы тратим на себя время, усилия и деньги, чувство собственной ценности определенно возрастает. Территория женщин.

0: на скотч.
1: Ну и, конечно же, Лолита, скотч и приклею. В контексте песни звучит очень правдоподобно и интересно, но, друзья, не смейте повторять этого ни с кем, только если он сам не захочет, и ваше обоюдное желание выйдет небольшим челленджем на предстоящие выходные. Но во всех остальных случаях скотч лучше использовать по назначению. Я надеюсь, что он вам не понадобится. Ну, пускай ничего не ломается к этим дням, особенно ноги, пускай даже не болят. Ведь сегодня у нас станция на Пурге после 10 часов, напоминаю, можно присоединиться. И плясать вдоволь, а я с вами прощаюсь и желаю только одного, всего крутого.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы берете книгу и начинаете читать с последней страницы. Не из любопытства, не ради спойлера, а потому что для вас история раскрывается наоборот. Конец – это начало, развязка – это загадка, а финал – ключ ко всему. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто читает книги задом наперед. Речь о реальных людях, от философов Вене до студентов Сеуля, от писателей в Буэнос-Айресе до пенсионеров в Таллине, которые намеренно читают книги в обратном порядке. Это не бунт, это метод, чтобы увидеть, как автор строит напряжение, как прячет правду, как ведет читателя к тому, что уже известно. В Эстонии библиотекарь по имени Маре каждый месяц устраивает обратный клуб чтения. Все обсуждают книгу на час эпилога. Когда вы знаете, чем все закончится, вы замечаете каждую мелочь, которую раньше пропускали, рассказывает она. И да, такие читатели часто находят неожиданное. В детективе оказывается, что преступник – это не тот, кого подозревали, а тот, кто молчал с первой страницы. В любовном романе герой возвращается не к возлюбленной, а к самому себе. А в сказке дракон побежден не мечом, а тем, что его никто не стал бояться. А это была рубрика «Мир наизнанку» на Радио Пурга. А вы бы попробовали читать задом наперед или боитесь, что быстро потеряете интерес?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях округа за последние сутки. Северный завоз на Чукотке возьмут под цифровой контроль. Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и компания «Чукоток-Торг» подписали соглашение на Восточном экономическом форуме. Стороны создадут сервис, который будет отслеживать запасы социально значимых товаров в районах округа. Система поможет контролировать поставки, заранее выявлять нехватку продукции и точнее планировать доставку в отдаленные поселки. На Чукотке построят 6 современных комплексов для обработки отходов до конца 2030 года. Новые объекты появятся в административных центрах муниципалитетов. Туда будут доставлять мусор для дальнейшей сортировки и безопасной утилизации. Непригодные для переработки отходы будут обезвреживать или захоранивать, а пластик, металл и другое вторичное сырье отправлять на переработку. На Чукотке начнут освоение месторождения Ленатап. Инвестор Nordgold Management вложит 70 миллиардов рублей, создаст завоз полного цикла и 1000 рабочих мест. Проект на 11 лет поддержит государство. Соглашение подписали на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов, глава корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев и руководитель компании Георгий Смирнов. Доходы бюджета направят на социальную поддержку и инфраструктуру. Инвестор станет резидентом Арктики. На Ленатапе уже готовят программу геологов разведочных работ. Детки сад Лирнея подготовили к новому учебному году. После капитального ремонта учреждение вновь начало принимать воспитанников. В здании обновили инженерные сети и электропроводку, заменили сантехнику, двери и напольные покрытия. Рабочие также установили новые потолки и светильники, провели отделку групп и других внутренних помещений. Все работы выполнила компания «Дон Песчанка». Ремонт оплатили из местного бюджета. В Пивеке начали модернизацию уличного освещения по программе инициативного бюджетирования. Специалисты меняют старые светильники на энергоэффективные, обновляют кабель и красят фонари на улицах Полярной, Советской и Чемоданово. Подрядчиком выступает предприниматель Петр Волков. Работы завершат до 30 ноября. Главная цель проекта – повысить комфорт и безопасность, снизить расходы на электричество. В Тавайваме пройдут мастер-класс по закаливанию и открытый заплыв. Президент общественной организации Всероссийская федерация зимнего плавания Андрей Замыслов приедет на Чукотку. Рабочая поездка продлится с 4 по 7 сентября. Главным событием станет встреча для жителей и гостей Анадыря от 12 лет на берегу в Тавайваме 6 сентября в полдень. Он также встретится с пловцами, молодежью и педагогами в центре «Энерте», обсудит развитие спорта с властями. Замыслов – многократный призер международных турниров, победитель Кубка мира 2024 года в Аргентине. На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире завтра. Хороших выходных, дорогие радиослушатели.

0: здоровья.
1: Бактерии, придающие вкус сыру, оказались полезными для кишечника. Бактерия Propionibacterium, выдержанном в сене полутвердом сыре, может оказывать противовоспалительное действие и снижать синтез холестерина, а мягкий сыр с белой плесневой коркой и сыр с промытой коркой поддерживать полезную микрофлору кишечника. К такому выводу пришли ученые из университета Рейдинга. Исследователи изучили три вида сыра, которые производят в Оксфордшире, графстве в юго-центральной части Англии. Мягкий сыр с белой плесневой коркой, сыр с промытой коркой и выдержанный в сене полутвердый сыр. На разных этапах созревания ученые анализировали составы микробиоты и химические изменения в продуктах. Во всех трех сырах обнаружили бактерии с потенциальными пробиотическими свойствами. Одна из них также используется в производстве йогуртовых заквасок. В сыре с промытой коркой и выдержанном в сене продукте ученые нашли Propionibacterium. Эта бактерия вырабатывает пропионовую кислоту, которую связывают с противовоспалительными эффектами, регулированием аппетита и снижением синтеза холестерина. Дополнительный интерес представляет плесневая корка мягкого сыра. Penicillium candidum, формирующий ее, производит хитин – пищевое волокно, которое потенциально может служить пищей для полезных кишечных бактерий, отметили ученые. Созревание также меняло микробный состав сыров. В выдержанном в сене сыре количество бактериальных видов к моменту полной зрелости оказалось почти в 4 раза выше, чем на ранней стадии. Еще один результат может быть важен для людей с чувствительностью к лактозе. После созревания во всех трех сырах ее оставалось совсем немного. Молочнокислые бактерии расщепляли большую часть молочного сахара в процессе ферментации, рассказали исследователи. При этом ученые подчеркивают, что обнаружение потенциально полезных бактерий еще не доказывает оздоровительный эффект сыра. Необходимы исследования на людях, чтобы выяснить, выживают ли эти микроорганизмы в кишечнике и как именно влияют на микробиоту.
0: Минутка здоровья.

0: знаете ли вы?
1: Ученые доказали, что интеллект на 60% передается по наследству. Однако важно отметить, что окружающая среда также имеет значительное влияние на развитие интеллекта, включая образование, воспитание и социальные условия.
0: Теперь буду знать.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек, почем тельхет капангальте, нанам галяул эом Анна Гргольхрынам. Мур гнута грантом гаунга торно тагаймас Антонвен. Ленатап, ревин ренинга тртом гауке, государствой пэнк амур гнута кининен лехе. Компанията Nord Gold Management нереттилнгат мрок лекен мангиткен миллионат манит. Торно тагаймас Антонвок ратаранг атанка рапашван тонгат михсилшет. Миксиртен мас анрлайошкаш мангиткененнен паруш гевет ляма. Восточный экономический майнома катхирык хакален омраушен атерам Владислав Кузнецов и нэнклэль инкорпорация к развитию Дальнего Востока анкам Арктики Николай Запрягаев анкам и нэнклэль инкомпания Георгий Смирнов. Эрам мургнуты кингиушен. Эвот рэн миксиреунгат но тагаймас Антонван. Романя тэшнгат округ кен бюджетагты. Эмряко мэкан манят нараяангат ретэнгат вилка ваурган мургин регионак. Ленатапак, пеще, рамиксирен Шлянгат пошвантеререшат. Чукотка крамагтете неретейканганет нанмашлинген моймексер янват. Ну тегендиткин департамент айпы пангальтелеркат. 2030 гевелты гамга аван намнамак ранвет саунгат мексеренват минкари рангоен атаньгат. Ахаян ваш ан нгуйнгой реншвенгат эошлем ренумкеунгат нотаргасыко. Пластик пошвантат анкам кутти нерепаткан мексереунгат. Инэншэл ан департаментак Александр Савченко гиушин иркинат нгуймексиукинат ванват ахаян ваш ат кутти намексерат ваканат тыс 1930-й гевитагне пэмряко акаян валят. Иор тэс в энгак намат валят, нан ян раваркнат ренты йотты. Яндра нанин тэкэнат танген альхаамкан нгам пэшвэнтат. Амаш этэн, кэн Александр Савченко нагат валян восточная экономика кен майнома катхиргак Владивостокак. Кэньоран илэрнгэй кэнтэн маушен торкалет коваргэты. Эрам Билибинокен районен Евгений Сафонов гиушлин. Намнамак ратанькаунга плеткок кэньюрагтэм гэшлинэт ненэнэт. Нка гандамен аушенат эмшэдэшанват яннилхэт тэшлэтэнк ам яэнкин. Миксил гэтэй кэшлинэт амаш оқымтэт. Эээкэтэнк ам гэтэнкэунгэшлинэт таңамаш оқээлхэт. Амаш о миксит тэрлэнэт кампанията Дон Песчанка. Гамани тэшлинэт районнакен бюджет хэпэ. Гэмиксир плеткушлинэт ngать эльхэ плет Кокен Ашок. В Энгак день Маурка Трашек Кликин Мангаткаукен Округкен Фестиваль Эргау. Рэнэ Трашаюшкаш Кликин Нэн Парушкау Хан Мать Эшхатагнепы. Минкри Пангальтельркан и Нэншельн Ансамбля Кергер Он Виктор Цвигун. Фестиваля Круме Кенгат Намкак и Натремкаш от Камек Машлен Кликин Ораэш от Гайманген Репкирнгат Тангамаш Овесен Кашроуш от Камга Район от Койпо Округкен. Гратванга Тамаремкаш от Камчатка и по ансамбль Куритефан Кам Якутия и по Келиткуш от Якутска кен колледж ГП искусств Генанчашама. Фестиваля Кергау увесен кашроуш от Нльоушка кинет Нинан кашроуха над Синит кентаменгиш от Хирган. Кошнит кинем, нентом гау кинат кенмаш кинат миксер тенмас ат. Кажоком тенгие пунинешка кинат кенмаш культура кен баурган, а вен намат ваш ен мургнуте кин. Рамгонет фестиваль кликин нен парушка укан мать ешкак. Ансамбль эргрон, ранкашроунган теп айгам шау кен миксер тенмас ан однажды в стойбище. Амаш омане тромакав йот концертак рейшнгат винденву марау кшау жеты. Муткетэв накэтэс атау.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Найден более точный способ определения возраста собак. Любители собак привыкли легко переводить возраст питомца в человеческие годы, просто умножая на 7. Но эта привычная формула, как выяснили исследователи, далека от реальности. На самом деле собаки стареют неравномерно. В начале жизни очень быстро, а позже темп заметно снижается. Теперь у владельцев есть куда более точный инструмент для понимания возраста четвероногого друга. Научная формула, основанная на молекулярных данных. В основе нового подхода – анализ эпигенетических изменений, а именно паттернов метилирования ДНК. Эти химические метки регулируют активность генов и предсказуемо меняются с возрастом, формируя так называемые эпигенетические часы. Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела масштабное исследование, собрав образцы крови у 104 лабрадоров-ретриверов в возрасте от нескольких недель до 16 лет и сопоставила их с данными по метилированию ДНК 320 людей от 1 года до 103 лет. Такой сравнительный анализ позволил выявить четкие параллели в биологических ритмах старения двух видов. На базе полученных данных ученые вывели формулу: человеческий возраст равняется 16, умноженный на возраст собаки плюс 31. Она дает неожиданные, но научно обоснованные результаты. Годовалой собаке соответствует примерно 31 человеческий год, двухлетней 42 года, а четырехлетней около 53 лет. Особенно ярко разница видна на ранних этапах. Эпигенетический возраст 8-недельного щенка сопоставим с 9-месячным ребенком. Важный нюанс – исследование проводилось только на лабрадорах, поэтому формулу нельзя считать универсальной для всех пород. Известно, что крупные собаки в целом живут меньше мелких, а продолжительность жизни также зависит от смешанного происхождения, стерилизации или кастрации. Кроме того, ученые обнаружили 394 гена, паттерны метилирования которых схожим образом меняются с возрастом у собак, людей и мышей. Это говорит о том, что некоторые механизмы старения тесно связаны с процессами развития и могут быть общими для разных млекопитающих. Таким образом, собаки становятся не просто домашними любимцами, а важной моделью для изучения старения. Понимание этих процессов может в будущем помочь не только точнее оценивать биологический возраст питомцев, но и пролить свет на способы продления здоровой жизни и для людей.
0: Не учи ученого.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваша кожаная обувь покрылась трещинками и заломами? Не волнуйтесь, это поправимо с помощью простого бытового прибора. Возьмите небольшое махровое полотенце и намочите его. Оно должно быть влажным, но не мокрым. Разместите это влажное

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
2: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем гурманам. В эфире программа «Сели, поели» и я, ее ведущая Екатерина Трегуб. Хлеб со сливочным маслом, наверное, самый быстрый в мире бутерброд. А бутерброд – самый быстрый в мире завтрак или перекус. А что, если масло будет с добавками? Давайте сегодня внесем разнообразие в наш, в основном утренний, конечно, рацион. Сделаем заготовку, которой хватит на всю семью и не на один день. Приготовим с вами масло с клюквой и апельсиновой цедрой. Что нам для этого понадобится? 250 граммов сливочного масла, 3-4 столовых ложки меда, полстакана сушеной клюквы, 1 апельсин и щепотка соли. Как готовим? Заранее достанем масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Перекладываем его в чашу миксера, добавим соль и взбиваем до состояния легкого крема. Добавим мед и взобьем еще полминуты. Мелкой теркой снимаем цедру с апельсина, а сушеную клюкву мелко режем и добавляем все это к маслу. Хорошо перемешиваем. Теперь перекладываем масло в стеклянную емкость или герметичный контейнер и храним в холодильнике до 2 недель или же в морозилке до 3 месяцев. Подавайте к тостам или горячим булочкам. Только послушайте. Булочка с апельсиново-клюквенным маслом и чашечка кофе. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки – зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

Ноги снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную, меня ждет.

на кухлянки. Радіо Пурка.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Как вы думаете, почему цветная капуста так называется, если она белая? В отличие от обычной капусты, где в пищу употребляют плотный кочан из листьев, у цветной капусты съедобной частью являются соцветия, не раскрывшиеся цветочные почки. Именно из-за этого ботанического отличия она и получила свое название. Интересно, что в других языках ее название также связано с цветами. Кстати, цветная капуста бывает не только белой. Селекционеры вывели сорта с фиолетовыми, зелеными и оранжевыми соцветиями, которые не только выглядят необычно, но и обладают различными свойствами. Эти необычные цвета появляются благодаря антоцинам и каротиноидам, природным пигментам, которые придают овощу насыщенные оттенки.

0: мальчик.
1: Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Пока мы сидим на скудных диетах и мучаем себя изнурительными тренировками, чтобы похудеть, мужчины оценивают нас вовсе не по объему талии и бедер. Представьте себе, как показал опрос, сильная половина человечества прежде всего обращает внимание на очертания фигурного силуэта. Самый привлекательный в глазах мужчин – это так называемые песочные часы. А его, кстати, очень легко создать с помощью пышной юбки миди и приталенной блузы. Юбка спрячет крупные бедра и выделит талию, а облегающий верх подчеркнет грудь и длинную шею. Главное, не забывать про высокий каблук. А вот какой размер одежды у вас при этом, 42 или 46, дело второстепенное. Еще одна вещь, которая сделает ваш силуэт максимально привлекательным, это платье-футляр с темными вставками по бокам. За счет таких вставок фигура кажется стройнее, но при этом платье очень эффектно подчеркнет ваши достоинства. И, конечно, не забывайте выделять то, что считаете нужным. Красивый бюст всегда можно продемонстрировать с помощью выреза до декольте. Только помните про умеренность и не переходите границ скромности. Шелковый платок – это вещь, которую можно найти в гардеробе любой девушки, но чаще всего он лежит в шкафу мертвым грузом от осени до осени. А все потому, что никаких других идей, кроме как повязать платок на шею под пальто, у нас не находится. И совершенно напрасно. Красивые яркие аксессуары с необычными принтами достойны того, чтобы носить их ежедневно. Во-первых, существует не меньше 20 способов повязать платок вокруг шеи. Листайте модные журналы и практикуйтесь. Во-вторых, платок можно носить на талии вместо ремня. Сверните его в жгут, проденьте через петли на брюках и завяжите концы в аккуратный узел. Идея номер 3. Платок вместо повязки для волос или в качестве стильного тюрбана. Ищите варианты, которые вам покажутся самыми простыми или самыми необычными, и пробуйте. Ну и, наконец, красочный платок украсит любую сумку, даже самой скучной расцветки.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. А огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: знаете ли вы?
1: Исследования показывают, что собаки могут испытывать эмоции, похожие на человеческую зависть. Когда собака видит своего хозяина, уделяющего внимание другому животному, она может проявлять признаки беспокойства или агрессии. Это указывает на то, что собаки способны не только на простые эмоции, но и на более сложные социальные чувства, такие как зависть и ревность.
0: Теперь буду знать.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Любите печь, но не любите отмывать миксер от прилипшего теста? Вот простой совет, который вам поможет. Перед тем, как начать взбивать или перемешивать вашу смесь, возьмите миксер и окуните венчики прямо в небольшую емкость с растительным маслом. Буквально пару секунд. После этого запускайте прибор. Благодаря масляной пленке густое тесто совершенно не будет прилипать к насадкам. Минимум грязи и максимум удовольствия от готовки.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Что можно назвать истинным произведением искусства в автомобильном мире? Конечно, суперкар. Помимо прочего, каждый экземпляр демонстрирует удивительные достижения технического ума. Что может впечатлить еще больше? Только гиперкар. Можно сказать, что это самая продвинутая ветвь автоэволюции. Мощность двигателя начинается от 1000 лошадиных сил, так что гиперкары развивают невероятные скорости. Знакомься с одной из таких красоток. Aston Martin Valkyrie. Эта заряженная машина предназначена не для гоночных трасс, а для обычных улиц. Под капотом 12-цилиндровый двигатель на 6,5 литров. Кузов сделан из углеродного волокна, и эта тачка весит всего тонну, соотношение мощности к весу 1:1. Кроме того, Valkyrie оснащена системой восстановления кинетической энергии, а теперь представь ее на трассе. Это реально полет. Покупателям же за эту радость приходится отстегивать почти 3 миллиона долларов.
0: Территория мужчин.
1: Если ты ходишь в спортзал не ради галочки, а ради мышечного объема, то за своим питанием уже наверняка следишь. Хотя тем, кто не готовится к соревнованиям по бодибилдингу, незачем скрупулезно взвешивать порции куриной грудки. Достаточно придерживаться общих правил. Скажем, перекус перед тренировкой важен, это как пить дать. Не поел, не сможешь полноценно заниматься. Так что тебе необходим углеводный ланч, чтобы быстро зарядить энергией мозг и мышцы. Хотя перекус должен содержать и долю белков. Энергии они не дают, зато снабдят работающие мышцы аминокислотами. И тогда сразу после занятий синтез белка в мышцах резко возрастает. Так что за час-полтора до тренинга можно съесть мясо с цельнозерновым хлебом или рисом, нежирный бифштекс с картофелем или омлет из белков яиц с овсянкой. А вот жир в этот прием пищи ни к чему. Он во время занятий может спровоцировать тошноту.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
0: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость. Стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
0: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
0: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
0: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк «Шапито Галактика». Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
0: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
0: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

прорвемся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Новый день вместе с ней хотелось с жизнью драться, теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Город Анадырь был основан в 1889 году как самый северно-восточный форпост Российской империи под именем Новомариинск. В честь открытия нового поселения в устье реки Анадырь был дан салют из орудий парусно-парового клипера «Разбойник». В Анадыре можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда приступим. Готовим легкий пикантный салат с печеной свеклой, фетой и рукколой. Обожаю сочетание сладковатой запеченной свеклы и соленого сыра. Здесь фета, но круче, конечно, добавить шарики мягкого козьего шевра и улететь в космос. А какая заправка, друзья? В общем, пишите ингредиенты. Запеченная свекла, сыр фета или козий сыр, кедровые орешки или грецкие, руккола, вяленые сливы или чернослив по желанию. Для заправки 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, 1 чайная ложка дижонской горчицы и чайная ложка меда или кленового сиропа. Свеклу моем, завернем в фольгу по одной и запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов до мягкости. Обычно на небольшие овощи уходит около 1 часа. На одну порцию салата как раз нужна 1 небольшая свекла. Остужаем, снимаем кожицу и нарезаем тонкими слайсами. На тарелку выкладываем рукколу, сверху свеклу, далее сливы, измельчаем сыр, посыпаем обжаренными орешками. Для заправки смешаем все компоненты в небольшой баночке с плотно закрытой крышкой и хорошенько потрясем. Затем поливаем салат. Можно насыпать сверху горсть гранатовых зерен для яркости. Салат готов. Скорее пробуйте. Приятного аппетита. Услышимся в эфире.
0: Сели, поели.

0: интересная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 5 сентября 1936 года. Москва. Квартира Константина Сергеевича Станиславского. Алло?
5: Товарищ Станиславский?
4: Ну?
5: Я от лица партии народа поздравляю вас.
4: Не верю.
5: Почему?
4: Неубедительно. Переигрывайте много, милейший. Вы с какого курса? Так как ваша фамилия?
5: Да при чем тут фамилия? Я действительно уполномочен вас поздравить с присуждением.
4: Ну не верю, понимаете? Ну порепетируйте как следует, а потом перезвоните. Ну взяли моду, а, старика разыгрывать. Не верю.
2: Не верил в этот раз Станиславский совершенно напрасно.
4: Просто 5 сентября 1936 года на полном серьезе ему было присвоено почетное звание «Народный артист СССР».
0: Ежедневная, как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

как ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Не знаю, как у вас, а у меня еще осталось кое-что от новогодних сладостей. Один из них — это сладкий посох. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Удивительно, что история карамельной трости уходит своими корнями в глубокий 17 век. По легенде, в 1670 году руководитель церковного хора в немецком Кёльне придумал раздавать детям во время долгих рождественских служб леденцы, чтобы те вели себя тихо. Чтобы придать сладости символическое значение, он изогнул их в виде пастушьих посохов, напоминающих о Рождестве и роли пастухов в Библии. Близкой истории рождения Христа. Эта форма также удобно лежала в руках и привлекала внимание детей. Сегодня карамельная трость — это не просто сладость, это символ праздника, истории, традиции, которые радуют и детей, и взрослых.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Когда мы заглядываем на огонек витрин с модной одеждой, то попадаем в настоящий женский рай. Дизайнеры давно научились создавать стильные вещи для любого типа фигуры, а уж магазинные скидки в период распродаж подкупают вдвойне. Одежда стала доступной, но, увы, не эксклюзивной и не всегда желаемого качества. Вся эта гигантская индустрия именуется масс-маркетом. Бренды делают ставку на покупателей со средним уровнем дохода, и, соответственно, в таком магазине легко найти свитеры синтетики, но практически нереально отыскать вещь из кашемира. Впрочем, не стоит думать, что среди масс-маркета невозможно купить ничего приличного. В магазине всегда можно найти одежду достойного пошива и с хорошим составом ткани. Такие вещи при грамотном уходе смогут радовать вас годами. Не можете сориентироваться в торговом центре самостоятельно? Тогда почаще просматривайте инстаграм-страницы модных блогеров. Они очень часто делятся своими отличными и вполне бюджетными находками. И главное, оставляют пароли и явки, то есть и цену, и название марки. Сколько бы фитнес-клубов не открывалось в этом мире и как бы настойчиво не велась пропаганда спортивного образа жизни, всегда найдутся те, кто ищет путь наименьшего сопротивления. Сидеть на диете, исправно посещать тренировки, сложный да и откровенно лень. Куда проще отправиться в клинику на процедуру липосакции, где из тебя выкачают лишний жир. Казалось бы, есть деньги на врача, нет проблем, но на деле не все так оптимистично. Девушки, не будем забывать, что липосакция – это серьезная хирургическая операция. Она связана с наркозом, с проколами на коже и с большой травматичностью тканей. Мало того, медики раскрывают секрет. Жир, удаленный в одной части тела, приводит к тому, что излишки будут откладываться в другой. И порой даже в самых неожиданных местах, к примеру, в области запястья или щиколоток. Ну и, наконец, в местах проколов часто образуется фиброз. Этакие шишки, которые трудно и долго рассасываются. А теперь спросите себя, по-прежнему ли вы хотите доверить свое похудение аппарату, вместо того, чтобы поработать в спортзале на благо собственного здоровья и красоты.
1: Территория женщин.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: знаете ли вы?
1: Летучая рыба без труда пролетает до 50 метров над водой. Но были зафиксированы и прыжки на расстоянии до 200 метров. При выпрыгивании из воды они поднимаются в воздух на высоту до 5-6 метров.
0: Теперь буду знать.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как ты.
1: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
2: «Ведьмак 3» получил сразу несколько наград на Gamescom и снова оказался в центре внимания спустя больше 10 лет после выхода. И вот, даже спустя перенос, анимуша вышла. Случилось это 4 сентября. В Steam Deck тем временем стало больше 30 тысяч игр с официальной поддержкой. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на радио «Пурга».
3: Киберминутка.
2: Геральт снова выходит на путь. City Project Red объявила о ремастере The Witcher 3 Wild Hunt. Обновленная версия знаменитой RPG выйдет уже 29 сентября. Разработчики пообещали улучшенную графику и производительность. А главное, владельцам оригинальной игры новый вариант покупать не придется. Обновление будет бесплатным. Причем речь идет не только об основной кампании. Вместе с ней останутся два дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино». А на Gamescom показали еще одну новость для поклонников «Ведьмака». В разработке находится новое дополнение «Songs of the Past». Его релиз запланирован на 27-й год. Так что если вы когда-то оставили белого волка посреди приключений, сентябрь может стать неплохим поводом вернуться в этот мир. Так что достаем и запускаем. Для геймеров старше 18 лет.
3: Киберминутка.
2: А теперь немного японской истории, демонов и самурайских мечей. После перерыва длиной почти в 20 лет возвращается серия анимуша. Новая часть получила название Wield the Sword. Действие происходит в Киото 17 века. А главным героем стал легендарный самурай Миямото Мусаси. Вот только привычного исторического Киото здесь не будет. Город захватили демоны, а самому Мусаси досталась мистическая перчатка Они, которая помогает сражаться с нечистью. Основу игры составят быстрые бои на мечах, парирование и жесткие схватки. При этом разработчики обещают сохранить ту атмосферу оригинальной серии, которая появилась еще на PlayStation 2. Игра уже вышла, так что посмотреть на демонов и расчехлить самурайский меч смогут все геймеры старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио «Пурга». До встречи в эфире.
1: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Когда времени в обрез, а нужно срочно разморозить большой кусок мяса, используйте этот простой трюк. Вам понадобится емкость с холодной водой. Добавьте в эту воду немного соли, примерно 1 столовую ложку на литр. Перемешайте, чтобы соль растворилась. Поместите ваш замороженный продукт в эту соленую среду. Благодаря электролитам в составе процесс разморозки ускорится в разы. Уже через 5 минут мясо станет податливым, и вы сможете начать готовить.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня суббота, 5 сентября. Северный завоз на Чукотке возьмут под цифровой контроль. Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и компания «Чукоток-Торг» подписали соглашение на Восточном экономическом форуме. Стороны создадут сервис, который будет отслеживать запасы социально значимых товаров в районах округа. Система поможет контролировать поставки, заранее выявлять нехватку продукции и точнее планировать доставку в отдаленные поселки. Анадырь готовится принять юбилейный фольклорный фестиваль РГАФ, который пройдет с 21 по 27 сентября. Участвуют все самодеятельные коллективы региона, которые выступали на муниципальных соревнованиях, а также гости из Камчатки и Якутска. РГАФ – площадка для обмена опытом и сохранения наследия коренных народов Севера. Откроется фестиваль благотворительным показом мюзикла «Однажды в стойбище». Часть выручки направят на нужды СВО. Программа рассчитана на зрителей старше 6 лет. Российская армия за неделю освободила 15 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны. Группировка «Север» установила контроль над Храповщиной, Садками и Великим Приколом в Сумской области, а также над Казачьей, Лопанью, Васильевкой, Должанкой и Благодатным в Харьковской области. Подразделения Запада взяли город Светогорск в ДНР. Южная группировка освободила Ижевку и Никаноровку. Войска центра зачистили рубежный и Новоандреевку, а накануне поселок Грузская. Группировка «Днепр» взяла под контроль Новопавловку в Запорожской области. Подразделения «Востока» продвигаются в тыловую зону обороны ВСУ. Остатки химического оружия императорской армии Японии обнаружены в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Часть арсеналов находится всего в 20 километрах от границы с Россией. Снаряды представляют серьезную угрозу для населения, об этом заявил постпред России Владимир Тарабрин. По его словам, любая утечка может привести к заражению почвы и нанести ущерб здоровью людей. Для России эта проблема не абстрактная, найденные запасы – лишь малая часть. Реальный объем арсеналов в земле Китая не определен. Поиски продолжаются, регулярно находятся новые захоронения. Среди боеприпасов есть снаряды с хлором, перечным газом.